Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

В дорогие края провожаю и плывя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

hágame hoy suravej. Пронесутся они мимо скорбных распятий,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

0: Вот такая повышала для косяка пепля. А теперь снова приеду к тебе две нальто. Принимай.
1: Так, а я тем временем хочу тоже всех поприветствовать. С вами Диджей Данчо и Нежное Солнышко. И всем-всем огромный привет, всем отличного настроения. И от себя я поставлю трек Эльгиз Мам. Трек называется, поэтому слушаем.

0: Вот такой вот трек прозвучал, Ильгиз Мам. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Включай замечательный трек и принимай.
1: Кавей. Ай, паналь. Ед его ее. Ай, на клюпуликика. Пикатов. Я все-таки нафря его и ее кавей.

0: في التف هي بين يومي كفوكيك دان طبيني ماي
1: А теперь прозвучит трек для нежного солнышка. Это будет Джахалиб «Воу-воу, полегче». Поэтому принимай, нежное солнышко.

0: Вот такая вот композиция была от меня для нежного солнышка. Я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Я выполнила и хочу любого манеки крутить для Данила Дмитриевна. Принимай. Принимай.

0: Вот такая она. Я гифи влят по фильм повторяю. А теперь передаю Фавилю всему своему принимай, да. И не забываем кидать фавори в акавики и кинули фавения.
1: Так, а у меня будет для вас композиция. Это прозвучит «Любимого, только ты».

0: Вот такая вот композиция прозвучала от меня, а теперь, нежное солнышко, принимай микрофон и ставь замечательный трек.
1: Я приняла уже микрофончик. И хочу поставить кингивку вилов и фонвапукива. Этот трек

Вот Коля поболтали. Каповикия. Килингивко. Вилюв. А теперь передаю Гивелю Данту, понимаешь?

Так, пока тогда нежное солнышко не выходит, я тогда поставлю от себя. Будет Марина Журавлева. На сердце рано у меня.

Так что да, нежное солнышко вылетело. Вот. Поэтому следующий трек тоже будет от меня. Это будет Дельта, Колокола.

Это было Дельта, колокола. А я передаю микрофон нежному солнышку. Нежное солнышко, принимай и ставь замечательный трек.

0: Принимай микрофон.
1: А я поставлю композицию в исполнении Казана Казеева. Трек про Седова. Поэтому слушаем.

0: Это каждый напев лумаки.
1: Моя вина, и каждый вечер теперь сижу я. Она пойму, что
0: да гивеля данто.
1: И хочу и теперь
0: гивеля кофека. Пойдем в соки.
1: Только

0: Вот такой вот трек прозвучал, а я передаю микрофон тебе. Нежное солнышко, принимай.
1: Трекает в море дуль. Да я косяка принимай на твои веки, фоль моря дуль.

0: Abschiedsdampf, la bella junge Fehl dento, prini mai. In la pamela lo e te tia covota de la cafica. Vie che fu moia indul.
1: Так, а от меня будет трек Тимур Гатиатуллин «Честный» для любимой.

Вот такая вот композиция была. Надеюсь, всем понравилось. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай. И также хочу поприветствовать только что присоединившуюся к нам постоянную радиослушательницу Снежку. Огромный-огромный привет. И нежное солнышко, принимай микрофон.

0: Вот такая повыдала каповикеля, какая ве я бабка, да я в невке. А теперь передаю гефилу Данту, понимай? И встав вам так и налю каповикелю.
1: А я поставлю трек, который прозвучит для Снежки тоже. Это будет группа Freestyle и группа Никерсо. Цветет калина в поле у ручья.

Вот такая трубка киная пифля повторяя и по ней гвинолок пофигу вот такой в пифлю конева дефлев конева меня вина.

Так, а я включу следующий трек. Это будет «Кабриолет». Песня называется «Малыш». Поэтому слушаем.

0: Вот такая вот композиция была от меня для всех. Кабриолет, малыш, а я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Я увеселена и хочу крутить песню для снежки, твоих губ. Поет ее легкий вех, группа.

0: Вот такая песня Вифория повышает для флевки. А теперь передаю Гефрину Данту, боссом все на ягеля. Я очень рада к этому. Так что принимай микрофончик.
1: От меня будет для всех радиолюбителей трек «Любимый человек». И трек я уже...

0: Вот такой вот трек был. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь замечательный трек.
1: Хочу поставить, где я как амбифаля, где я кофейка. Это будет синяя птица, клён принимай кофеёк.

0: animal microfónico de Dantrop. Y Staff vomita aquí la luca pa' vírquelo. Мог тебе показать.
1: А я поставлю замечательную композицию. Это будет Дина Бомба. Это будет Дина Бомба. Трек самогоночка. И эта композиция прозвучит для Снежки. Поэтому слушай.
2: Я не поняла! Что вы тут сидите, как на собрании Жека? А ну салатики отодвинули! Рюмочки приготовили! Мальчики, ухаживаем за девочками! Поехали!

У меня есть телек специально для внешки и для косяка. Это Брянка, Каповики музыка, в Каповики музыка. Принимайте, девочки. Думаю, старик, окей, понравится.

А от меня будет последний трек в этом часе. И также напомню то, что в 22.00 мы еще услышимся со мной. Вы услышитесь. И я от себя поставлю последний трек. Это будет фристайл. Целуй меня горячей. Вот. И прощаюсь с вами совершенно ненадолго. Всего лишь-то на несколько часов. В 22 ровно услышимся. А с вами были мы. Это Диджей Данчо и Нежное Солнышко.

Вот такой вот трек был последний от меня. А я с вами прощаюсь. Всего лишь ненадолго. Сегодня мы еще услышимся. И теперь микрофон передаю тебе, нежное солнышко. Если у тебя есть какой-нибудь трек минуты на две, то ты, наверное, поставишь. Ну а если нету, то попрощайся.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забор.

точно буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах. Придут ренеросы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

В бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Thank you.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду заказы. А пока послушаем группа Райс и Николай Басков, ты далеко?

Это был Райс и Никол. Ты далеко. А сейчас послушаем Мика. Сердце тук-тук. И будет Илона. Это был Райс.

Это была Илона. И был Мика. Тук-тук. А сейчас послушай, Марина. И только ты, и только я. И будет еще Леди Гага.

Леди Гага, и была певица Марина, и только ты, и только я. А сейчас послушаем группу Smash, и будет Кристофер.

Это был Кристофер и был Смэш. А сейчас послушаем группу Акванеон, ты и я. И будет Самуэль в сердце.

Это был Самуэль, не игрушка, и была группа Акванеон, ты и я. А сейчас послушаем Мэри Шарм, я так люблю тебя, и будет Миша Летний и Юля, Юля Шатунова. Слушаем.

Это были Миша Летний и Юля Шатунова. Когда ты рядом, и была Мэри Ш. Я так люблю тебя. А сейчас послушаем Азамата Сингаси «Моя судьба». И будет песня «Анечка Анюта». И еще послушаем группу «Блокбастер» и «Оленька, только ты».

Это были Блокбастер и Оленька, только ты. И была песня «Аня, Анечка, Анюта» и был Азамат Сингасин. А сейчас послушаем Соня Бельчевит «Слова вода». И будет «Белая злата», «Ромашка белая». И еще послушаем Белл Суана «Еро».

Это были Благобастер и Оленька со мной. И была группа Белсуано, Тикиера. Была группа Белая Злата, Ромашка Белая и Соня Бельчевит. Слова вода. Сейчас послушаем Марина Бриз. Цените любовь. И будет Милен Белые тюльпаны.

были милен белые тюльпаны и Марина Брис «Цените любовь». А сейчас послушаем дуэт «Гравитация», «Счастье пополам». И будет группа «Три восьмерки». Льву нужна львица.

Это была группа «Три восьмерки». Льву нужна львица. И был дуэт «Гравитация. Счастье пополам». А сейчас группа «Чернильное небо». И песня будет «Чернильное небо». И еще будет «Deep Project». Я спою тебе хит.

Это была Deep Project, я спою тебе хит, и была группа Чернильное небо и Пепельное небо. А сейчас послушаем диджей Тектоник, горят огнем воспоминания.

слез. Группа Тектоник. Горят огнем воспоминаниям. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72. И пожелаем ему легкого эфира.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех радиослушателей, которые сегодня меня слушают. А слушают меня сегодня на радиостанции «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс Музик», и попозже еще к нам присоединится еще одна радиостанция. А также слушают нас еще и на наших чатах партнеров с этими радиослушателями, я тоже хочу поздороваться. А вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

Музыкальный мир, вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанция ведет набор ведущих. Если вы активный человек, если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение от меня вам будет Гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной.

Вот и прозвучала песня про Тюмень. Называется «Гимн Тюмени» в исполнении Жанны Прохорихиной. Да, 749-я, начинающая у тебя прогрессировать болезнь. Называется «Склероз». Завела любовника, не помнишь куда. Ясно. Вот же, говорит, какая зараза. Это не я говорю, это Славик. Он уже 61-й стал, был 60-й. Вот, говорит, зараза, принимай, Славик.

Вот такая вот зараза была от Славика 61-го, оказывается, а не 60-го. Ну, от меня вам будет «Самолеты летят».

А нифига, нифига, с радио «Ночи любви». Маяковский говорит, Париж, ну да. Увидеть, говорит, Париж и умереть, да, нифига, нифига. Так, ничего не знаю, но Париж будет завтра. Принимай.

Эта песня напомнила мне анекдот. Теща зятю говорит: «Слышь, говорит, зятек, не знаю, говорит, ничего. Как хочешь, крутись, но я хочу быть похоронена в Кремлевской стене». На следующий день зятек приходит: «Вот, тещенька дорогая, ничего, говорит, не знаю, ты сейчас крутись как хочешь, похоронена будешь в Кремлевской стене, но похороны завтра». Ярмарка судеб. Славик 61-й заказал. Принимай, Славик.

Вот такая ярмарка судеб была у меня от Славика. Ну, от меня вам будет пернатая гадалка. Вот нравится мне эта песня, и все.

Ну ладно, кукушка раздала все свои желания, ядрёнок очерешка больше никому ничего не дает. К нам присоединилось радио «Чистый кайф». Я приветствую всех радиослушателей «Чистого кайфа», которые сегодня слушают мой эфир. И жду заказики в своё личное сообщение. Данча, котик, в личное сообщение надо заказики кидать. Видишь, чат идет. Чат уйдет, а я просмотрю и не увижу. Но этот заказик я у тебя схватил. Так что дым сигарет с ментолом. Я так и знал, что ты пассивный курильщик, только дым нюхаешь. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Данчика Кутика. Вот на радио Лидер даже коты заказывают, а на других радио люди молчат. Ёлки ты палки. Искорка. Вот именно с таким названием, который ты мне заказала, я, к сожалению, не нашел. Но, может быть, это вот эта вот песенка. Пусть ушла.

Я помню, как ты смеялась, громко, не стесняясь совсем. Я помню, как просыпалась и сразу тянулась ко мне. Я думал, так будет всегда, не берег, не держал, не смотрел, пока не закрылась за тобой

0: А песня-то все равно красивая, вот так вот. Славик, вот я Витю предупреждал сколько раз. Ну не бегайте вы к этой Ленке, там уже Колька побывал. Принимай.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди бурдалей. Я назначал нейросвидания, все зазывал, насиновал.

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, Тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: старелипой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Вот такая вот доярочка была. Ну, от меня вам будет песня про Воронеж.

Вот такой Воронеж у нас прозвучал. Ирчонок уговорила, уговорила. Занавески я, конечно же, закрою. Принимай занавесочки.

Вот, я же говорил, занавесочки раз и ждет. Ну что же ты, говорит, не идешь, моя любовь? Нормально, молодец, Ирчонок. Итак, Искорка, попробую-ка я тебе его поставить, все-таки эту песню.

Вот такая память о тебе у меня была, а от искорки. Славик, нетрезвый, говорит, женщине не верь. Принимай, не буду больше ничего говорить. Тысячу раз уже говорил, что трезвой тоже нельзя верить. Принимай. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевском.

Да-да. Ну что ж, сказал с окна котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти волка.

слово, ваша честь. Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы, мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучится прямо в дверь.

Вот так вот, я же Ерчонок и сказал, что трезвой тоже не верить нельзя. А сейчас я буду знать, что тебе точно нельзя верить. А вот с радио «Чистый кайф» негодяйка заказала мне «Диги-диги-диги». Ну что ж, негодяйка, принимай.

Вот так вот, негодяйка, бай-бай. Это был ее заказик, между прочим. Ерчонок, я не пойму это, что у тебя за намеки, а? Ты хочешь сказать мне, что давай-ка вали отсюда, лети-ка белым лебедем, да? Лебедь белую заказала мне. Принимай.

Вот такая вот лебедь белая у меня была от Кирченка. Слава, 61-й. И слава Богу, что я в Тюмени, а ты в Твери. Принимай.

Ну а сейчас, дорогие радиослушатели, будут частушки про это. А вот про что? Ну что ж, догадайтесь сами. Принимайте от меня.

Вот же женщины какие жадные, даже кусочек тряпки жалеют. Не дала, говорит, белого платочка, и все. Ерчонок, да ты что, я же стеснительный. Позвони, говорит. Ну не могу я не такой, принимай.

Вот такой заказик у меня был от Ерчонка. Славик 61-й. А, убрал уже свое сообщение, но я его увидел, так что в личку можешь не спрятать. Я сейчас его поставлю. Веселый говорит диджей, ну это, наверное, про меня.

Из всей песни я только понял хоп хейлоп, все. Больше ничего не понял. Ну а с ночи любви кофеек говорит не мой фасон. Ну что ж, сходи купи свой, если ты так разборчиво принимай.

Вот такой не ее фасон и все. Вот хоть ты тресни. Берута, это уже радио «Чистый кайф». Ты представляешь, что у нас ангел Новороссия-то творит? Он хочет, чтобы ты попала под летний дождь. Представляешь, вся промокнешь, ну вся будешь прямо светиться, вот вся. Принимай от чистого кайфа летний дождь.

0: где есть он
1: и она.
2: Вот такой вот Берута «Летний дождь» был для тебя. Так, Юляшка, сама ты такая, поняла, да? А то, говорит, вы тут непутевые, принимай своих непутевых.

Вот такие вот непутевые были у Юляшки. Так, мне пора, по-моему, уже сваливать. А то появились у меня на радио камикадзе, да и посягаются на мою свободу. Все равно, говорит, ты будешь мой, да, Ерчонок? Принимай.

Вот какая она коварная, ну я понял. К ней надо приходить в гости даже со своим чаем, чтоб не подмешала ничего, да? Но Владимирович, который был Славиком, заказал гранитный камушек в груди. Принимай.

У него, говорит, по гранитные камушки в груди. Ну вот как же я обойдусь без принцессы, без ее парфюма-то, а? Хоть искорка и злится, но я все равно на парфюм посмотрю.

Слава Владимирович, а ты меня ни с кем, интересно, не спутал, а? Ой, говорит, Серега, Серега, ты не стой у порога. Да не стою я у порога, особенно у твоего. Ты что? Принимай.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, я пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще вот это. Послушайте, и вы все поймете сами.

0: И снова всем привет,
1: Всем привет-привет, с вами диджей Юляшка и диджей Малая. Ну, точнее, диджей Малая и Юляшка.
0: Но это уже не важно.
1: Ну да.
0: Всем привет-привет. Так, как всегда, я с вами поздороваюсь. Потом поставлю рекламку от наших чат-партнеров. И будем выполнять ваши заказики.
1: Так, всем хорошего вечера и прекрасного настроения.
0: Хочу поприветствовать у нас девчонок Лена Перунова, Наталья Е, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Снежка, Тони Монтана, Сергей 72, Рафаэлка, Радиолидер, Диджей Эвелина, Нифига не фея, Кофеёк, Владимир 60, 145, точнее я 145 и юзер 749. Я всех приветствую. Так, сейчас я рекламку быстренько найду и поставлю. Давайте послушаем.
1: Поставлю композицию.
0: Да, ну потом да поставишь. Когда я скажу, и потом ты поставишь.
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите и пробуйте себя. Дорогая, тебе слово.
2: Я очень рада наконец-то снова эфирить, потому что долго я очень долго не могла, потому что, ну, из-за ограничения. Вот. Поэтому сегодня я наконец-то могу. И для вас я поставлю новиночку «Шаман. Россия, мама».

0: Дорогая.
1: Так, я слышу. Так, это была композиция от меня. Шаман, Россия, мама. У меня еще
0: Нам
1: есть
0: одного
1: заказ,
0: именно
1: но
0: заказали.
1: раз его заказали тебе, моя дорогая, ставь ты.
0: Чтобы, наверное, наверняка, наверное, прозвучала эта композиция, нам обеим заказали. Так, заказик у меня будет от Тони Монтаны. Розанна, Welcome to Mama Russia. Слушаем.

Прозвучал у меня заказик от Тони Монтаны. Рузанна, welcome to Mama Russia. Дорогая, тебе слово.

Так, ну и у меня будет два заказа. Катюш, я тебе там в личку написала, мне надо, чтобы ты мне перевела. Почитаю личку сейчас. Так. Так. Пока что я поставлю. Так, у меня будет два заказика и одна композиция. Так, это у меня будет Аркадий Кобяков. Это такая как лед от диджея Данчо. Так, второй заказик у меня будет от Тони Монтана. Роберт Крокетов, Бродяга. И композиция будет уже третья от меня, Денис Клявер, «Любовь отрава». Ой, «Любовь с первого взгляда». Слушаем.

Сейчас я поставлю дальше. А третий у меня будет не композиция, а заказик от Снежки. Еопольно, все решено за меня. Так, это у нас будет третий заказик. А пока что будем слушать второй заказик. Это, так, это он у меня будет от Тони Монтаны. Вот, так что слушаем дальше.

Извиняюсь, я отходила. Вот, это у нас прозвучал заказик от Снежки. Ева Польна, смогу ли я? У нас Снежка ушла, потому что... Ой, перепутала, не Снежка, Юляшка у нас ушла, потому что... Это... Ей, короче, отключили интернет. Сегодня днем включили, потом выключили, опять включили, и вот опять выключили. Как будто вот специально играют. Так, у меня заказик будет от семёрочек пока. Это будет Sony и LCM Studio The Visitor.

0: Tuck, someone's there. Someone's there!
1: Прозвучал заказик у меня от семёрочек Sony EL7 Studio The Visitor. Так, следующий у меня заказик будет от диджея Святогорского, Юрий Шатунов, а это цвета. Понимаете?

Прозвучал заказик от диджей Светогорского, Юрий Шатунов, а лето цвета. Диджей Светогорский, ответьте мне в личке. Я вам написал, кто исполнитель. Потому что есть сдоп, си, сдап, потом еще кино поет эту композицию эту. Кто исполняет? Ляпис Трубецкой вот еще есть. Так, хорошо, так. Два заказика у меня позвучат. Первый от диджея Светогорского. Сдоп, си, сдап, видели ночь. И второй у меня будет от Снежки, Рефлекс. Я тебя всегда буду ждать.

Озвучали у меня это из Аказика. Так, а диджей Святогорского с допой Си с дап видели ночь. От Снежки рефлекс я тебя всегда буду ждать. И следующий тоже от Снежки. Группа Добро. Мне глаза ее нравятся. Диджей Алинки нету. Я не знаю, какие у нее песни. То для диджея Алинки, то теперь написала, что песни Алинки. Я не знаю, у нее какие песни, я их вообще не слушала никогда. Так, следующий у меня заказик будет. Так, пока я один нашла. Так. Так, я буду здесь сохраняла. Так, сейчас.

Позвучат у меня три заказика от Снежки. Это будет Светлана Иванова, «Какая же я бабка». Потом Анжелика Варум, «Сумасшедшая». И третий, «Инфинити», «Я так хочу». Слушаем.

Позвучали у меня три заказика. Два заказика было у меня от Снежки, Светлана Иванова, какая же я бабка, и Анжелика Говорун, сумасшедшая. И третий был у меня от диджея Дарьи Чикотика, многоточие, в жизни так бывает. Так, Снежка, я вот нашла, там написано было Алинка-малинка или Эко-клубничка. А Алинки-клубнички нету. Есть вон 30 секунд что-то идет, вон Алинка, малинка, клубничка, вон 30 секунд. Калинка-малинка, клубняк. Что-то вообще не пойму. Я не знаю, я ищу и не могу вас найти. Диджей Алинку, клубничку. И вот эту вот Алинка-клубничка, что-то я такое не могу найти. Есть просто Алинка-малинка и Левка-клубничка. Но находят у меня совсем другие композиции. Что-то Калинка-малинка, русская народная. Ну вот и всяко там. Ну такой вот что-то нету, я вообще не пойму. Так, заказик у меня будет от Снежки пока. Инфинити я-то хочу.

И это заказик у нас был от Снежки, Infinity, я так хочу. Так, заказиков у меня пока что нету. Я что, просто не пойму, что у нас диджей Котик написал? Точнее, Данчик Котик. Что-то 19 июня должны пойти Офл. Что, типа, смеёшь, что ли? Что вроде должны пойти, просто подтыриваешь. Так. Давайте от меня пока послушаем. Мишель Серова, «Ромашки».

Так, это у нас была Мишель Селова с композицией «Ромашки». Так, давайте следующий послушаем. Так. Давайте вот эту. Александр Лут, заблудшая. Заблудшая.

И это у нас была Александра Лут, заблудшая. Так. Что-то я не пойму, что-то. Я же сказала, я не могу дойти. Что-то DJ Andrea, что-то, и Алинка Соната, что это такое? Давайте от меня пока послушаем. МВГМА влюбилась.

Так, это у нас была МВГМА, влюбилась. Ай, это... Я же мать, нет такой. Поет цветочек, а не я же мать. Вот это цветочек. Туфли у бабы. Но не я же мать. Композиция называется «Туфли у бабы». Так. Что-то я полюбил твою сестру. Это один и тот же заказ, что ли? Так, сейчас я скопирую, может быть, у нас есть на радио такая композиция. Чуть не могу найти. Точнее, не загружается. Сейчас.

Ну так и надо писать, что Юля Поскорякова. Я же не знаю, может это один и тот же заказ. Так. Нет, такой нет, пойдет мне тогда скачать.

меня уже 10 минут осталось, может. Не я же мать, а просто я мать называется. Так, нашла. Так, пока поставлю. Так, заказик у меня от Снежки будет. Юль Пусковикова, я мать.

Так, вы звучали у меня эти заказики два от Снежки Юли Поисковиковой, я мать и цветочек туфлю бара. Так, сейчас я почитаю кое-что вам. Мне диджей Светогорский передал. Завтрашнего дня он будет эфирить. Собрал материал, много сюрпризов. Всех люблю. Так. Короче, завтрашнего дня он будет выступать. Я буду с вами прощаться. Мы услышимся с вами, получается, уже соеду. Вот же время 21:00 до 22:00. Я проведу это время с вами. Эти 2 часа буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

И всем-всем привет! В эфире ваш диджей Данчо. Готов выполнять ваши заказики и ставить замечательные композиции. Присылайте мне их, как обычно, в личные сообщения, а я все для вас поставлю. И первый трек от себя я включу в исполнении Алены Росс. Песня «Я выбираю тебя».

Следующий трек прозвучит от меня для Снежки. Это будет Алина Клубничка, «Пьяная вишня». Поехали.

Следующий трек попросил меня поставить Снежка, и я выполняю этот заказ. От Алинки, Алинка Клубничка, песня «Ветром стать». Поехали.

А теперь послушаем трек Алексея Степина «Я бродяга и вор». Поехали. Точнее, «Дорога до гитары» он правильно называется. Ну, это у меня так написано, поэтому принимайте.

Следующий трек прозвучит от меня для Снежки. И это будет очередной мой кавер. Надеюсь, тебе тоже этот кавер понравится, поэтому принимай.

Так, следующий трек прозвучит от Снежки. Она попросила поставить Infinity «Слезы вода». Ну, выполняю.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же

Следующий трек прозвучит в исполнении Кати Яковлевой и группа «Катюша». Песня «Розы из Капрона».

Следующий трек прозвучит для Снежки. Она попросила поставить трек для Алины и Андрея. Выполняю. Ставлю этот трек.

0: Следующий трек попросил меня поставить Снежка.
1: Мой кавер на лирику. Ну, выполняю я этот заказик и ставлю тебе трек.

0: Следующий трек прозвучит также. По заказу от Снежки она попросила поставить Сергея 72. Просто сон. Выполняю.
1: Мне приснилось вчера деревенька одна среди русских полей. Затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит.

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей.

добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда

Следующий трек я поставлю. Тоже для Снежки он прозвучит. Алексеев «Пьяное солнце».

0: следующий трек звучит по просьбе Снежки. Она просит что-нибудь еще от Алинки, но
1: поставлю.
0: Любимый человек. Песни, поэтому принимай.
2: Тиходу, пароходу, подними паруса, дайте мальчику свободу.
0: Вернее,
2: за красивые
0: не ту песню
2: глаза.
0: Сказал,
2: а ты сидела,
0: сейчас будет дайте ходу пароходу.

подошла. Подошла и бросит руку, дай мне руку погадать. Все, что было, все, что будет, я сумею предсказать, а у тебя...

Следующий трек прозвучит для тебя, Снежка. Ты просишь поставить этот трек про тебя? Ну, выполняю и ставлю уже.

следующий трек прозвучит от меня для Островок 123. Андрюха, принимай. Журавли, Сергей Бритоусов.

Следующий трек меня попросила поставить Снежка. Я выполняю. Это будет «Некуда бежать». Мой кавер –

А следующий заказ, который я хочу поставить, звучит так. Трек Джахалиб «Воу-воу, полегче». И, как ни странно, нежное солнышко оставило данный трек для меня и для Снежки. Ну ладно, как говорится, я поставлю этот трек. Принимай, Снежка тоже. Я ставлю этот трек уже в эфир.

0: Следующий заказик будет от Снежки. Она попросила трек «Одинокая», перепутали двери в бане. Ну, включаем.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!

0: ошибемся.
1: Следующий трек попросила поставить «Нежное солнышко». Для Снежки это будет «Какая же я бабка». Поэтому, Снежка, принимай.

Так, следующий трек я поставлю Сергей Суновский, «Домовой чат». И прозвучит он от Снежки. Она попросила этот трек поставить, поэтому выполняем.

Следующий трек прозвучит от нежного солнышка. Оно для Снежки просит поставить песню «Курочка ряба». Ну, выполняю. Так что слушай.

Следующий трек попросила поставить Снежка. Это будет Аркадий Кобяков. Такая, как лед. Поэтому поехали. Будет оригинальная версия, точнее, одна из первых его версий. Поехали.

Следующий трек прозвучит для всех и для Андрюхи от Нежного Солнышка. Она попросила легендарный трек «Зиппо, куришь часто». Окей, я этот трек уже нашел. Слушал тоже его в 5 классе в школе много раз, поэтому включаем.

Следующий трек прозвучит от Снежки. Она попросила поставить песню «Перепутали двери» про Алину и Асю. Но я выполняю.

Следующий трек прозвучит для нежного солнышка и снежки. Это будет Снежинка Music 2.0, поэтому поехали.

Вот такой шикарный трек прозвучал. А я ставлю следующий трек. Тоже будет от Снежки. Не твой, пленница. Поэтому ставлю.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможно.

0: Теперь, Снежка, принимай еще один трек для тебя от меня.
1: Этот трек специально для Снежки от Диджея!

Следующий трек Снежка попросила поставить. Радио Рама Йети ремикс. Ну, я нашел какой-то, не знаю, тот, не тот, но какой-то я нашел. Вот, поэтому ставлю.

0: Adiós.
1: А теперь Нэнси, музыкальная сказка для взрослых.
2: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России.

о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи.